сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

играло мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: se vratiš u moj svet. Darija,
1: te razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu тебя забыть.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.